искала мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рука.

0: подарят.
1: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.
0: И зато често саням твое усне, а то на мене имало кой-то мощь. И кад ми фалиш ових дана, не знам где е права страна, и не знам дали е дан и дали е ночь.
1: Мне приснились твои губы опять, и я снова о тебя заболел. Меня мучают печали, по тебе я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

серце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как